0: Ай, Бога, тебе сам не можешь три буквы. Адам! А ты, Адам, меня не веков, Бога, на погибли! А я трима не каня! Он дом не буду! Бранц, Павел, Алатован! Нима я дура! Са! Са! Са! Скрапника! Кому я хочу делать дело, куда работу не цала, не цела! Пеганан чинта! Лайно! Кому я хочу делать дело, куда работу не цала?
1: Dua, tiga,
0: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya surga secara bersama-sama. Tapi